0: Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Передаем сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 1983 года. Река Дунай, Бездан, минус 1,9, минус 19, а под